шелковая миледи, но я не леди. Я непробиваемая, сталь передо мной. Вроде бы брутал, его запал равен нулю, и он устал. Лил просто пьянь.

кровь воплоти. Откуда ты такая? Наверное, ты сошла с небес прямиком из рая. Жил, ничего не знал.

научила меня жить. Я вижу разницу, правда или миражи. Тебе спасибо, с тобою научусь летать. Обыденность обрежет крылья, но мы опять все выше, выше.

реверс, саундстрек, Вартабл О9, это город, рожденные на улицах и не закованные моды. Вся наша жизнь в словах, наложенных на ноты. Ты мало слышала нас, принимай заказ. Хип-хоп, который выделяется из серых масс. Музыка, перебирающая интеллект. Слова, создавшие совсем иной аспект. Работа для людей, а не ради мнений. Путь запоминает новое поколение. Мы молодые и наглые, наносим урон. Нам не нужна реклама, мы дерзко лезем на трон. Наш стиль не ваш стиль, ты уж извини. Другие идеалы в формате MP3. Никаких законов, родной дом, гетто. Твоя фантазия, рождение

Всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто